0: Мы пытались помочь Северной Корее, но мы уже заявили, что наши войска выведены из Кореи. Так что нам нельзя появляться на поле боя Северной Кореи. Нельзя непосредственно противостоять США, а то возникнет международная проблема.
1: 斯大林同志，请问，我们为什么可以援朝抗美呢？
0: Давайте присядем и поговорим. Здесь.
2: 请坐。
0: Я думаю, есть две причины. Первая. Китайцы и корейцы очень похожи в глазах американцев. Вторая. Китай и США не имеют дипломатических отношений. Можете действовать свободно. Мы можем вам поставить вооружение и технику. Мы перевезли в Читу достаточное количество самолетов, артиллерии, танков, боеприпасов, чтобы вооружить несколько дивизий.
1: 和后勤供应线。

0: 将受到严重的威胁。
1: Мы можем прикрывать ваши войска истребителями, но только на фронте. Глубже нельзя. Если самолет будет сбит, летчик попадет в руки врага или труп попадет в руки американцев, это однозначно приведет к международному скандалу.
0: 如果没有苏联飞机做掩护的话，我们就很难援朝了。
2: Нам трудно будет направить войска.
1: Если вы так решили, то знайте, Северная Корея продержится не более недели, а безнадежное сопротивление не имеет никаких значений. Лучше отходить с боями для дальнейшего наступления.
3: 主席，彭老总从沈阳发来两份急电。
4: 先说内容吧。
3: 第一份电报说，我军入朝作战时，军委能派出多少架战斗机和轰炸机给予掩护，何时出动，并由何人负责指挥。
4: 现在连飞机都没有，还谈什么指挥啊？第二份电报呢？
3: 彭老总说，恐鸭绿江铁桥被炸毁，不宜集中优势兵力，失去战机，故决定将四个军、三个炮兵师全部集结在江南，待机歼敌，改变原定计划，妥否派师？
4: 给彭老总去电报，立刻回京参加政治局会议。
3: 是。
4: 方才啊，诸位都发了言，虽说多数同志都同意出兵朝鲜，但还是担心入朝作战取胜的概率不大啊。把话说白了吧，新中国刚刚成立，这个时候出兵援助朝鲜是值还是不值啊？我看这个问题没有从根本上解决。下面由荣臻同志和彭老总介绍一些情况。
5: 据我们得到的军事情报，杜鲁门与麦克阿瑟举行了会谈，他们瞧不起中国军队，认为我们出兵的可能性很小，不足为患。他们坚信在南北朝鲜抵抗都会在感恩节，也就是11月23号之前结束。他们还断言这场战争他们是赢定了。
6: 印度驻中国大使帕尼基亚转交的英国外交部长的电报，我们已经转给了金日成同志。金日成同志当即表示，我们绝不会放下武器，绝不会投降，我们要抵抗到底。